0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожно.

Игорь Николаев исполнил давнюю мечту – побывал на Великой Китайской стене. Захватывающий новый опыт, но, кстати, местная жара показалась маэстро знакомой, словно летом на родном Сахалине. Исполняйте мечты и путешествуйте. Яна Чурикова. Вместе в пути.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Никита Рыбин и Наталья Сенчукова женили сына Василия на его избраннице Валерии. Праздник был семейным, а внезапный ливень только добавил задора танцам под милого ботаника. Дождь на свадьбе, кстати, это к счастью. Доброго пути молодым и всем слушателям Дорожного радио. Ваша Яна Чурик.

0: понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Сергей Лазарев.
1: Если проснутся все сразу вулканы,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
1: Категория 6+.
2: Дорожное радио представляет.
3: Юная гимназистка и ее друзья-коты

0: У меня лапки?
1: Отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
2: Дорожное радио.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Новые способы оплаты проезда по биометрии и через мессенджер Макс могут появиться в городском транспорте. Рассмотреть возможности введения таких технологий президент Владимир Путин поручил правительству по итогам заседания Госсовета по общественному транспорту. Также Кабинет министров представит предложение по восстановлению работы общественного транспорта в Луганске, Донецке, Запорожье и Херсонской области. А в четырех регионах планируется в тестовом режиме опробовать беспилотный городской транспорт.
0: Образование.
1: Старшеклассников ждет обновленная система обучения. С 1 сентября будущего года обязательное углубленное изучение как минимум двух предметов уйдет в прошлое. Учащиеся 10 и 11 классов смогут изучать все предметы только на базовом уровне. При этом обучение по гуманитарному, естественно-научному и другим профилям сохранится, а общая учебная нагрузка повысится до 37 часов в неделю. Соответствующий образовательный стандарт уже утвердило Министерство просвещения.
0: Россия.
1: Программа социальной газификации в России будет продолжена. Она является бессрочной и охватит все территории, включая Сибирь и Дальний Восток. Об этом сообщил президент Владимир Путин. По словам главы государства, «Газпром» подводит газовые сети прямо к границам участков, не привлекая средства граждан. Более 1 миллиона 200 тысяч домовладений уже подключились к газу. Также президент поручил расширить программу на сельские дома культуры.
0: Мир.
1: США смогут вводить новые санкции против России и Ирана. Американский президент Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ему, как главе государства, устанавливать пошлины на российский импорт до 500% и до 100% повышать пошлины на товары из стран, покупающие российский нефть и газ. Меры не вступают в силу автоматически, решение остается за Трампом. Российское посольство и ряд американских экономистов уже отметили, что ограничение торговли российскими энергоносителями может привести к росту цен на бензин в самих Соединенных Штатах.
0: Дороги.
1: АвтоВАЗ начал отгружать дилерам обновленную модель Lada Vesta Sport. Во всех комплектациях теперь доступен автоматический климат-контроль, а также телематическая система Lada Connect Start для удаленного управления машиной. Через мобильное приложение можно проверить уровень топлива, заряд аккумулятора, геолокацию, температуру движка, статус дверей, багажника и так далее. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: вся страна.
1: Дорожное радио.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Реклама.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
2: Дорожное радио представляет.
3: Уникальный анимационный проект дальневосточной студии.
4: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
3: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

продают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.

О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория 6+.
5: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
6: Не пропустите!
7: На НТВ
6: «Виа Суперстар».
7: Новый сезон.
5: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр.

Карпин. О главном. Почти 6 миллионов россиян проголосовали на выборах в Госдуму электронно. Впервые такой способ волеизъявления стал доступен сразу в 33 регионах, в электронных списках которых зарегистрировались свыше 48 миллионов россиян. Явка на дистанционном электронном голосовании достигла 82%, в то время как общая явка по итогам первых двух дней приблизилась к отметке в 45%. Россия. Правительство утвердило перенос выходных дней в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Те же выходные, которые выпадают на субботу и воскресенье, то есть 2 и 3 января, перенесли на другие даты. Помимо этого, длинные выходные ждут нас в феврале, марте, мае и июне будущего года. Всего в следующем году для трудящихся в пятидневку будет 118 выходных дней и 247 рабочих. Образование. В российских детских садах меняется подход к воспитанию детей. С 1 сентября будущего года власти усилят воспитательную составляющую. Как пояснило Министерство просвещения, в силу вступит новый образовательный стандарт для дошкольников. В нем планируется сместить акцент с обучения на развитие ребенка и создание воспитывающей среды. Также идет подготовка перечней рекомендованных книг и мультфильмов. Дороги. Меж тем, на трассе М-11 Нева открыли новую развязку. Она находится на 593-м километре скоростной магистрали в Тоснинском районе Ленобласти и связывает М-11 с региональной дорогой от Павлова до Луги, проходящей через МГУ, Любани и Оридиш. Строительство завершили на 4 месяца раньше срока. Местным жителям развязка упрощает выезд на М-11, а также сокращает время в пути до Луги и в сторону Мурманска. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.
9: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте! В эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Выходные на календаре. Это означает, что, как всегда, в это время мы с вами встречаемся для того, чтобы подвести итоги вашего музыкального голосования в главной десятке песен эфира Дорожного радио. Так, вашему вниманию программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Поговорим с вами сегодня о конкурсе, который стартует уже в понедельник на Дорожном радио. Также послушаем потенциальную песню эфира от Юлианы Карауловой, называется «Самолеты». Ну и узнаем, кто же выбыл из главной десятки песен эфира Дорожного на этой неделе. Давайте прямо с этого и начнем. Да, есть такой исполнитель, но не стоит расстраиваться поклонникам Татьяны Булановой. Потому что Татьяна Буланова с песней «Надо ли» покидает главную сетку песен эфира Дорожного радио. Но она остается с дуэтной песней «Москва-Санкт-Петербург», которую исполнила вместе с Денисом Майдановым. Это мы чуть попозже узнаем, на каком месте она находится сегодня. А пока что давайте послушаем отрывочек песни «Надо ли», которая очень долго находилась в главной сетке песен эфира Дорожного радио.
2: А

0: Ну, а так как у нас с вами есть исполнитель, который покинул хит-парад звезд Дорожного радио ТОП-10, то логично должен быть тот, кто в него заходит. Так вот, зашел в главную сетку песен эфира Дорожного радио Доминик Джокер с песней «Без тебя». А, кстати, Доминик был в прошлые выходные в программе «5 звезд» у Никиты Леонова. Очень хорошо он оценил видеоролики, которые вы присылаете. Да, дорогие радиослушатели, если вы еще не знаете, у вас есть возможность выиграть 5000 рублей от звезд Дорожного радио. Заходите к нам на сайт, в социальных сетях тоже есть информация. Шоу выходного дня «5 звезд» — это то самое шоу, где вы можете выиграть деньги прямо из рук звезд Дорожного радио. Нужно загрузить видео, как вы поете песни из эфира Дорожного, ну а дальше там все подробности есть. Удача точно будет на вашей стороне. Итак, 10-я строчка, Доминик Джокер, «Без тебя».
1: Номер 10.

0: сеть. Каждый год ее продукция «Цой кинорецепта» набирает все больше и больше оборотов. Ее экопроизводство расширяется, грядки увеличиваются просто в больших количествах, гектары приумножаются, и это все для того, чтобы радовать своих любимых покупателей. Кстати, не как реклама звучит, да, но мне продукция «Цой кинорецепта» нравится, и вот они-то «Цой» часто в социальные сети выкладывают, как у нее происходит этот процесс, как она выращивает, как ее сотрудники бережно относятся к производству данной продукции. Ну а мы сейчас с вами не про еду все же, да, а про песни. Девятая строчка, Анита Цой, «Я твое море», а на прошлой неделе вот именно эта песня была на восьмом месте.
1: Номер 9.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». И в студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Обещал то, что расскажу вам про конкурс. Уже в понедельник стартует конкурс «Выиграйте поездку на «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург». В этом году новые правила, следовательно, больше возможностей у каждого слушателя выиграть в этом конкурсе. 10 счастливчиков выиграют поездку в Санкт-Петербург на народную премию «Звезды дорожного радио». Мы оплатим вам переезд, перелет, там поезд, что будет. Сможете взять с собой еще плюс одного человека. Вы будете 14 народную премию «Звезд дорожного радио» смотреть из VIP-ложи. У вас будет VIP-экскурсия по Петербургу. В общем, все-все включено. А еще у вас будет возможность на сцене выиграть специальный приз от «Звезды дорожного радио». Какой приз это будет, узнаем 6-го. А что для этого нужно делать? Какие условия конкурса? Условия конкурса простые. Слушайте внимательно эфир дорожного радио. Каждый день в эфире звучит вопрос дня. Отвечайте на него на сайте stars.dorozhnoye.ru. Чем больше вы дадите правильных ответов за неделю, тем больше шансов у вас будет стать победителем недели. Все легко и просто, так что все подробности у нас есть на сайте дорожное.ру, stars.дорожное.ру и, конечно, в официальных группах Дорожного радио. С понедельника, с 21 сентября, конкурс стартует в эфире Дорожного радио. Желаем всем удачи и до встречи 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ну а мы с вами движемся дальше. 8-я строчка. Алекс Слим, «Целый мир». Плюс одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 8.

0: Повтор программы. Главный хит-парад дорожного радио. Звезды дорожного радио. ТОП-10.
1: На седьмой строчке на этой неделе Александр Иванов и группа «Рондо» с песней «Полчаса». Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Напомню то, что поддержать артиста и его песню вы можете на сайте дорожно.ру. На главной странице проходит голосование.
0: Номер 7.

0: Сейчас в офисе Дорожного радио начинается самая активная стадия подготовки 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». Помимо того, что стартует конкурс «В понедельник выиграете поездку», мы все активно очень готовимся. Ну и, конечно же, готовимся к самой церемонии награждения премии «Звезды Дорожного радио». С артистами обсуждаем уже песни, какие они будут петь, сценические номера, декорации, само собой, будет очень красивая постановка в этом году. Билеты вы очень активно покупаете, а мы также активно покупаем билеты уже артистам, чтобы точно у них были они на руках и смогли доехать до Санкт-Петербурга 6 декабря и выступить в Ледовом дворце на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». В общем, мы готовимся по-своему, а я надеюсь, то, что вы готовитесь, тем самым покупая билеты, тоже обсуждая, с кем пойдете, в каком наряде пойдете, ну и наверняка обсуждать, какие песни хотите услышать. Если, кстати, есть комментарии, что вы хотите услышать, пишите нам в социальные сети, мы на связи, мне все наши менеджеры передают, и обратная связь тоже поступает. Поэтому нам очень важно ваше мнение. Ну а Сергей Лазарев с песней «Тут или там» на этой неделе на 6-й строчке, плюс 1 позиция по сравнению с прошлой неделей. А исполнит ли он эту песню в Санкт-Петербурге, Ледовом дворце на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио», узнаем 6 декабря.
1: Номер 6.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Николай Басков на этой неделе записал видеоролик и выложил его в свои социальные сети, где он делится своим мнением и рассказывает, как для него дорога сцена. Но он выступал в Твери на открытии городского сада в прошлые выходные, и вот он записал благодарность зрителям, которые пришли, которые поддерживали его, пели с ним песни, и как он получает обратную связь. И вот у него совсем скоро юбилейное шоу, также он выступит на 14-й народной премии звезд дорожного радио. В общем, Николай Басков очень-очень любит сцену и своего зрителя. Вы его любите, он любит вас, и уже какую неделю находится на 5-й строчке в середине хит-парада звезд дорожного радио. Николай Басков и его песня «Туманы».
2: Номер 5.

0: 10. В эфире звезды Дорожного радио ТОП-10. Совсем скоро вашему вниманию представлю тройку лидеров, а также потенциальную песню эфира от Юлианы Карауловой «Самолеты». И мы с вами потихонечку подобрались к четвертой строчке. Но вот тут, конечно, неожиданный поворот. Минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей. То есть, вы понимаете, если на этой неделе четвертая строчка, то на прошлой неделе эта песня была всего лишь в одном шаге от первого места. Хит-параде звезд Дорожного радио ТОП-10, то есть со второй строчки, опустилась на этой неделе на четвертую. Но, что ж, вы так решили. Ну вот, пожалуйста, давайте рассказываю вам, что же вы наголосовали. Четвертая строчка. «Тони, ты мое небо». Минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
1: Номер 4. Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира, мнения и комментарии, гастроли и концерты и много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: В эфире «Звезды дорожного радио» ТОП-10. Совсем скоро тройка лидеров. А сейчас давайте вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10 строчка. Доминик Джокер «Без тебя».
2: Без тебя я не вижу снов. Без тебя небо слезы льет.
1: 9 место. Анита Цой «Я твое море».
3: Я твои волны, я твое море. Ты моя гавань, ты мой причал.
1: Алекс Лим, «Целый мир», строчка номер 8.
4: Целый мир тебе подарю, за любовь и нежность твою я принесу.
1: Александр Иванов, «Полчаса», 7 место.
5: Подожди, только не уходи.
1: Место номер 6, Сергей Лазарев, «Тут или там».
6: Там, тут или там, на тротуарах мокрых.
1: 5 место, Николай Басков, «Туманы».
7: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
1: 4 строчка, Тони, «Ты мое небо».
8: Ты мой, ты мое небо, с тобой хочу я навсегда.
0: Звезды дорожного радио. ТОП-10. Тройка лидеров.
1: В эфире «Звезды дорожного радио» ТОП-10. В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И напоминаю то, что в понедельник, 21 сентября, в эфире стартует акция «Выиграйте поездку на «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург». В этом году новые правила. Вам нужно внимательно слушать эфир дорожного радио. Каждый день ловите вопросы дня. Ответы на эти вопросы нужно оставлять на сайте starsdorozhnoye.ru. Чем больше вы дадите правильных ответов за неделю, тем больше у вас шансов стать победителем недели и выиграть поездку на «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург. Желаю вам удачи, выигрывайте и до встречи, конечно же, в Санкт-Петербурге 6 декабря на народной премии «Звезды дорожного радио». А теперь давайте тройка лидеров. На третьем месте, так же, как на прошлой неделе, без изменений, Ирина Круг, Никита Осин, песня «Без тебя».
0: Номер 3.
9: Мне надо

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Открою занавес вам и расскажу то, что на этой неделе поменялся лидер хит-парада «Звезд дорожной радио» по сравнению с прошлым. А кто это будет, мы узнаем чуть попозже. А пока что у нас все. Внимание, Алексей Петрухин, его песни «Мы живы, пока мы любим».
2: Номер два.

0: Звезды дорожного радио.
1: Ну вот и пришло время узнать, кто на этой неделе стал лидером хит-парада «Звезды дорожного радио ТОП-10». Напомню то, что у нас Татьяна Буланова с песни «Надо ли» покинула главную десятку песен эфира дорожного радио. Но для Татьяны Булановой это не совсем плохая новость. Конечно, две песни хорошо, когда находятся в хит-параде. Но на первой строчке Татьяна Буланова, Денис Майданов, «Москва, Санкт-Петербург». Вот так вот вы решили. Плюс 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. То есть песня была на прошлой неделе на 4-м месте. А сегодня она возглавляет главную десятку песен эфира дорожного радио.
2: Номер 1.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью.

0: включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Повтор программы.
6: Звезды дорожного радио.
7: Потенциальная песня.
8: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». Пришло время послушать потенциальную песню эфира. Нам очень важно ваше мнение. Поэтому, прежде чем песня попадает в эфир, мы спрашиваем, хотите ли вы слышать эту композицию в эфире, либо нет. Оставить свое мнение и комментарий по поводу песни Юлианы Караулова с самолета вы можете в официальных группах дорожного радио в социальных сетях. Там есть пост с этой песней. Вы можете еще раз эту песню прослушать, если сейчас не поймете, нравится вам она вам или нет. И комментируйте. Потенциальная песня эфира Юлиана Караулова «Самолеты». Yeah.

Голосуйте вы активно на протяжении недели. Я жду встречи с вами целую неделю. А вот так раз, музыкальный час и прилетает. Программа «Звезд дорожного радио» заканчивается. Услышимся с вами ровно через неделю, в следующие выходные. Но прежде чем я попрощаюсь, напоминаю. В понедельник, 21 сентября, стартует акция «Выиграйте поездку на «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург». Новые правила. Внимательно слушайте эфир дорожного радио. Каждый день звучит вопрос дня. Отвечайте на него на специальной странице дорожного радио, сайт starsdorozhny.ru. Чем больше дадите правильных ответов за неделю, тем больше у вас шансов выиграть поездку на «Звезд дорожного радио» в Санкт-Петербург. Вопросы, конечно же, будут связаны с народной премией «Звезд дорожного радио», с участниками, со всеми возможными историями, событиями, которые происходили за 13 лет истории премии. Ну и билеты, само собой, доступные на данное событие. Вы можете их приобрести у билетных операторов 6 декабря, 14 народная премия «Звезд дорожного радио» в Санкт-Петербурге. Ну а теперь все, можно прощаться. А еще забыл. Голосуйте за любимых участников и их песни на сайте дорожное.ру. Под итоги подведем уже через неделю. Теперь все. Берегите себя, родных и близких. С вами был я, Кирилл Сорокин. Счастливо!

Владимир Пресняков поделился радостью редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: В Кремле прокомментировали подписанный Дональдом Трампом закон о новых санкциях в отношении России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что данный документ не может иметь позитивного влияния. По его словам, новые ограничения не улучшат отношения Москвы и Вашингтона и не помогут мирному урегулированию на Украине. Российское посольство в США ранее спрогнозировало рост цен на бензин в самих Штатах в случае ограничения торговли российскими нефтью и газом.
3: Образование.
2: Российские старшеклассники будут изучать новый внеурочный курс. Он называется «История отечественного кино в истории 20 века». Программу школы смогут вводить по своему выбору в 10 и 11 классах. В рамках внеурочного курса старшеклассникам планируют показывать картины, чьи главные герои – подростки и молодые люди. Среди таких фильмов – «Иваново детство», «Подранки», «Доживем до понедельника», «Курьер», «Баллада о солдате» и «Я шагаю по Москве».
3: Транспорт.
2: Продать авто, купить другое. На смену автомобиля в России в среднем уходит 11 недель. Главная причина столь длительных сроков – необходимость сначала продать старую машину и только потом искать новую. Так поступает большинство опрошенных порталом Авито автоводителей. Лишь 14% автомобилистов сперва находят новый вариант машины, а затем выставляют на торги имеющийся транспорт.
3: Дороги.
2: Водители, такси и курьеры смогут получать от своих платформ скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов. По данным российской газеты, с 1 октября новшество коснется водителей и перевозчиков, работающих через цифровые платформы. Те будут обязаны ежемесячно предоставлять преимущество стоимостью не менее 2,9% от заработка через нее за прошлый месяц. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Опять назад пустым ехать?
4: Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Обновленный «Хавейл Джолион». Создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион». Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Дорожное радио.

Денис Клявер отдыхает от гастролей в столярной мастерской. Там можно и с мыслями собраться, и кровать для младшего сына Даниэля собрать. Забота о семье в поступках. А творчеству есть место на сцене и у верстака. Создавайте

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Опять назад пустым ехать?
2: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
1: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Сташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня стукал.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

детскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием на виниле. Проверенные временем хиты на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Россия оказалась самой кошачьей страной в мире. 59% российских семей заводят хотя бы одну кошку или кота. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте Румыния, а на третьем Индонезия, сообщает аналитическая платформа Asia Stats. По данным пятилетней давности, Россия входила в тройку мировых лидеров и по абсолютному числу домашних котиков. В 2021 в России их насчитывалось свыше 40 миллионов.
3: Новые технологии.
2: Отечественный автобренд «Волга» подал заявку на регистрацию нового товарного знака «Коннект». Согласно классам регистрации, такое название может иметь отношение к легковым автомобилям и системам телематики, то есть речь может идти о новых функциях удаленного управления автомобилем со смартфона. Ранее компания-производитель «Волги» подала заявку на регистрацию знака «Эксклюзив». Напомню, что сейчас в линейку возрожденного автобренда входят три модели – два кроссовера и бизнес-седан. Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну. Об этом сообщило Министерство иностранных дел. Оно назвало меру ответом на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. В стоп-лист вошли лица, причастные к военной поддержке украинских властей, а также те, кто выступает за изъятие российских государственных активов. Затронули ограничения депутатов Европарламента и национальных парламентов стран еврозоны.
3: Дороги.
2: В России обновились справочники стоимости автозапчастей для расчета ремонта по ОСАГО. По подсчетам Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость деталей в справочниках выросла на 8%. Также при расчете стоимости теперь не учитывают аналоги, которые дешевле оригинальных запчастей на 70 и более процентов. Это сделано для того, чтобы водители получили более справедливую компенсацию на ремонт. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас.

0: смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Ну что там у вас на Невском?
9: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
8: Тоже не тише.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
11: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По любви.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Кати Лель. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, в

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких, и это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает певица Катя Лель. Будущая артистка родилась в Нальчике, а интерес к музыке проявился еще в раннем детстве. Когда Кате было 3 года, папа купил ей и сестре пианино, и с тех пор музыка стала неотъемлемой частью ее жизни. В 7 лет Катя поступила в музыкальную школу, где одновременно училась на 2 отделениях. Получив высшее образование, она решила отправиться покорять Москву. В родном городе перспектив для себя она уже не видела. Столица встретила молодую артистку новыми возможностями. Вскоре Катя стала участницей и лауреатом конкурса молодых исполнителей «Музыкальный старт 94», а затем попала в театр Льва Лещенко. Там она выступала с сольной программой и помогала маэстро на бэк-вокале. В 24 года Катя Лель начала сольную карьеру и выпустила альбом «Елисейские поля». Тогда же появились клипы на песни «Огни» и «Я по тебе скучаю». В этот период певица искала собственное звучание, экспериментировала со стилями и направлениями. И вот спустя 2 года, кажется, наконец нашла то, что искала. Так появился альбом «Между нами».
3: Между нами миллионами подаренных роз.
2: В 2002 году певица познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым. Их сотрудничество оказалось очень успешным. Именно в этот период появились такие известные песни, как «Муси-пуси» и «Долетай». Следом вышел альбом «Джага-джага», за который певица получила несколько музыкальных премий.
3: «Муси-муси-пуси-пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе, рядом с тобой».
2: За годы творческой деятельности Катя Лель выпустила 10 альбомов. Записала множество хитов, участвовала в различных музыкальных проектах и попробовала себя в качестве актрисы. Ну а мы желаем ей долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно

0: banklife.ru. АОТ Банк.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Тур Моторос».
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Дорожное радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Банк России планирует расширить использование системы быстрых платежей для переводов за рубеж и активнее продвигать карты МИР в других странах. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на будущие 3 года, опубликованные на сайте финансового регулятора.
4: Россия.
2: В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Только за предыдущие сутки в службу 112 поступило более 50 сообщений о медведях вблизи населенных пунктов. Аномальную активность медведей в Сибири эксперты объясняют неурожаем кормов из-за летней засухи. Еще одна причина – несанкционированные свалки, куда медведи идут в поисках пищи.
4: Новые технологии.
2: Новые способы оплаты проезда по биометрии и через мессенджер МАКС могут появиться в городском транспорте. Рассмотреть возможности введения таких технологий президент Владимир Путин поручил правительству по итогам заседания Госсовета по общественному транспорту. Также Кабинет министров представит предложение по восстановлению работы общественного транспорта в Луганске, Донецке, Запорожье и Херсонской области. А в 4 регионах – Москве, Петербурге, Татарстане и на Сахалине – планируется в тестовом режиме опробовать беспилотный городской транспорт. А в США тем временем в новые автомобили могут принудительно вернуть средние и длинноволновые радиоприемники. Палата представителей Конгресса почти единодушно одобрила законопроект, который обяжет автопроизводителей бесплатно оснащать новые легковые машины, грузовики и внедорожники АМ-тюнерами. Авторы инициативы считают, что в чрезвычайных ситуациях, когда пропадает мобильная связь, АМ-эфир может остаться единственным доступным каналом для экстренных служб. Отмечу, что в отличие от FM-диапазона, в котором вы слушаете дорожное радио, АМ-волны могут распространяться еще дальше, но имеют больше помех и более низкое качество звука. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Бесплатно доставил. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

Юрий Антонов в своем подмосковном доме приютил десятки животных. Для одних только белок маэстро закупает в год по 750 килограммов семечек. Счастье – это забота о близких, особенно о тех, у кого лапки и пушистые хвостики. Душевной вам дороги вместе с Дорожным радио. С вами Яна

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: «Белый орел», «Виа веселые ребята», «Город 312» и другие.
6: Не пропустите!
7: На НТВ
6: «Виа Суперстар».
7: Новый сезон.
5: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы.

0: договоренности, контакты, задачи.
1: Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас.
0: МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
4: Дорожное радио представляет.
5: Юная гимназистка и ее друзья-коты.
6: У меня лапки.
5: Отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
4: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовься честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: В Кремле прокомментировали подписанный Дональдом Трампом закон о новых санкциях в отношении России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что данный документ не может иметь позитивного влияния. По его словам, новые ограничения не улучшат отношения Москвы и Вашингтона и не помогут мирному урегулированию на Украине.
3: Россия.
2: В Тольятти открыли памятник первому директору Волжского автомобильного завода Виктору Полякову. Трехметровую бронзовую фигуру установили в бывшем парке 50-летия АвтоВАЗа, теперь названном в честь Виктора Полякова. За спиной посвященного ему монумента находится памятник реальной вазовской копейки. ВАЗ-2101 размещен в прозрачном кубе.
3: Интересные факты.
2: Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран планеты. 59% российских семей заводят хотя бы одну кошку или кота. Это самый высокий показатель в мире, по которому Россия опережает Румынию и Индонезию, сообщает аналитическая платформа Seisha Stats. 2/3 кошек живут в городских квартирах, и лишь одна домашняя кошка из 4 в нашей стране породистая. Что касается самых кошачьих городов России, лидируют Киров, Москва и Нижний Новгород.
3: Транспорт.
2: Новые способы оплаты проезда по биометрии через мессенджер Макс могут появиться в городском транспорте. Рассмотреть такую возможность президент Владимир Путин поручил правительству по итогам профильного транспортного заседания Госсовета. Также в регионах, где мало автобусов, может появиться транспорт по запросу. Это значит, что маршруты будут строить не по графику, а по заявкам пассажиров. Такой подход ранее тестировали в ряде регионов. Теперь его планируют внедрять в Туве, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Московской, Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
4: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
7: Категория 6+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 000 рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Ну что там у вас на Невском?
12: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
11: Тоже не тише.
13: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
14: Дорожное радио.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

0: О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
3: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
4: Не пропустите!
5: На НТВ
4: «Виа Суперстар».
5: Новый сезон.
3: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. На вашу прекрасную передачу для заведующей инфарктного отделения 7-й горбольницы города Луганска Василенко Ольги Николаевне пусть прозвучит песня. Желаю мира, добра и процветания. Больше спокойных дней, меньше проблем. Удачи вам. А вам спасибо, Дорожное радио, за внимание. Удачи вам. С уважением, Гармашова, Луганск.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет своему папе, он дальнобойщик. Хочу пожелать ему хорошего настроения. Я его очень сильно люблю. Его зовут Владимир Викторович. Песня «Владимирский централ». Спасибо, Дорожное радио!

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

там под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей сестры день рождения. Я ее хочу поздравить. Счастья, здоровья, любви, чистого неба. И заказать ей песенку «Горько плакала Ива». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорогое дорожное радио, хотим поздравить нашего односельчанина, хорошего человека Юру Резя с днем рождения с поселка Видлица Ланецкого района. Желать ему здоровья и счастья. Юра, с днем рождения! Спасибо, дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Через вашу программу хочу передать привет большой моим родным, близким, родственникам. Счастья, здоровья, радости, удачи всем желаю. И вам огромное большое спасибо, Дорожное радио. Счастья, радости, удачи вам. Всего самого наилучшего. Ваши любимые слушатели. И, пожалуйста, поставьте песню «Яблоки на снегу». We'll be right back.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Всех слушателей Дорожного радио с хорошей погодой, с хорошими осенними днями. И в качестве подарка я хотел бы услышать песню в исполнении Светланы Лазаревой «Желтые кораблики». Эта песня, кстати, вышла 40 лет назад, как раз ей 40 лет. В 1986 году осенью она прозвучала первый раз. Хотел бы ее услышать. Спасибо, Дорожное радио. Вы самая лучшая радиостанция.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мелькает в окнах рыжие леса, березки в золотых серьгах и росах, шуршат под шинами тугие полоса, стирая километры в белый кроссовер. То дождь, то солнце, осень шутит с нами, ложится блик на мокрое стекло. Дорога стелится, как серпантин, кругами, уносит мысли где-то далеко. Неважно, сколь миль еще крутить, куда ведет асфальтовая нить. В сентябре так сладко просто плыть, дорогу и свободу не делить. И предлагаю разбавить путешествие в пути для всех радиослушателей песни «Осень» группы «Лицей». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Сегодня хочу поздравить свою маму с днем рождения. Что мне сказать тебе, родная? Сегодня праздник у тебя. Сегодня просто день рождения. Но это дата для меня. Когда-то, мучаясь, рожала и подарила жизнь мою. Теперь уж взрослая я стала и завела свою семью. Тебе желаю я здоровья, ведь в жизни без него никак. Еще желаю настроения, ведь это тоже важный факт. Хочу, чтобы ты жила без горя. Хочу, чтобы ты была здорова и шла по жизни без беды. С тобою рядом зять и внуки, и правнуки есть у тебя. Пусть будет жизнь твоя хранима небесным ангелом всегда. Спасибо большое. До свидания.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет огромный своему другу, который сам родом из Сибири, очень любит Сибирь. Сейчас в Москве, Подмосковье. Но в свое время он очень-очень много сделал руками, всем помогал. Я благодарю его за все. И хочу передать песню. Спасибо.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своего любимого молодого человека с днем рождения. Желать ему всех успехов во всех его начинаниях, чтобы все его мечты сбывались, новая работа только радовала. Спасибо большое, Дорожное радио.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. В эфире Мунира Бажатовна. Любовь безмолвно молчалива. Она не требует речей. Ты чувствуешь себя счастливой в потоке бедных мелочей. Ты чувствуешь, как сердце бьется, на то оно нам и дается. Уважаемые радиослушатели, уважаемые мои дорогие Инна Георгиевна, Мария Афанасьевна, Нина Антоновна, Нина Ивановна. Пусть в этот вечер прозвучит для всех песня «По любви». Удачи на дорогах, спасибо, до свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Мухтаров Александр. Сегодня мои поздравления летят в поселок Табачную республику Адыгея. Моей знакомой Татьяне. Ну что ж, Тань, поздравляю тебя с юбилеем. Счастья, здоровья, чтобы в семье было хорошо, чтобы сын Михаил тебя слышал. Ну и для тебя споет Александр Новиков, когда мне было 20 лет. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

Останемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды.

продолжением был бы вечер, где ты моя, а не его, где все в руках.

где ночь хотела быть длинней, для продолжения всего-то так не хватило пары.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего любимого папу Эдуарда. Сегодня ему исполняется 51 год. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, побольше улыбок, радости, веселья и поменьше рутинной работы. Поставьте, пожалуйста, песню Сергей Трофимов «Город Сочи». Еще раз поздравлением от любимого сына Дениса.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Мы вас очень любим и всегда слушаем. Сегодня день рождения

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения свою дорогую и любимую мамочку. Дорогая мамочка, я, конечно, не ангел совсем. И порой я бываю упряма. Но я знаю, в решении проблем самых сложных поможет мне мама. Пожалеет, услышит, поймет, приласкает, покормит, утешит. Мысли в кучу мои соберет. И морально, и всяко поддержит. Оставайся, мамуля, всегда доброй, нежной, заботливой самой. Я ведь всегда, несмотря на года, буду ребенком, а ты моей мамой. Только, пожалуйста, мама, живи. Спасибо, Дорожное радио, за возможность поздравить дорогих нам людей.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

0: королю эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал, спасет этот мир.

изменится мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый дождь.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Дорожное радио представляет уникальный анимационный проект Дальневосточной студии.
3: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
2: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Дорожное радио представляет.
3: Юная гимназистка и ее друзья-коты...
4: У меня лапки!
3: ...отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
1: Дорожное радио.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: скажи, моя душа.
1: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия оказалась самой кошачьей страной в мире. 59% российских семей заводят хотя бы одну кошку или кота. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте Румыния, а на третьем Индонезия, сообщает аналитическая платформа Asia Stats. По данным пятилетней давности, Россия входила в тройку мировых лидеров и по абсолютному числу домашних котиков. В 2021 в России их насчитывалось свыше 40 миллионов.
0: Новые технологии.
1: Отечественный автобренд «Волга» подал заявку на регистрацию нового товарного знака «Коннект». Согласно классам регистрации, такое название может иметь отношение к легковым автомобилям и системам телематики, то есть речь может идти о новых функциях удаленного управления автомобилем со смартфона. Ранее компания-производитель «Волги» подала заявку на регистрацию знака «Эксклюзив». Напомню, что сейчас в линейку возрожденного автобренда входят три модели – два кроссовера и бизнес-седан.
0: Про здоровье.
1: В России начинается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация стабильная, готовность к сезону высокая, прививочная кампания уже идет. Вакцины поступают в регионы. В этом году препараты полностью обновлены. Заменены были все три компонента вакцины. В первую очередь ее предлагают детям, пожилым, а также гражданам с ослабленным здоровьем и тем, кто в работе много общается с людьми. В прошлом году прививки от гриппа сделали 55% жителей России. Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну. Об этом сообщило Министерство иностранных дел. Оно назвало меру ответом на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. В стоп-лист вошли лица, причастные к военной поддержке украинских властей, а также те, кто выступает за изъятие российских государственных активов. Затронули ограничения депутатов Европарламента и национальных парламентов стран еврозоны.
0: Дороги.
1: В России обновились справочники стоимости автозапчастей для расчета ремонта по ОСАГО. По подсчетам Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость деталей в справочниках выросла на 8%. Также при расчете стоимости теперь не учитывают аналоги, которые дешевле оригинальных запчастей на 70 и более процентов. Это сделано для того, чтобы водители получили более справедливую компенсацию на ремонт. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия оказалась самой кошачьей страной в мире. 59% российских семей заводят хотя бы одну кошку или кота. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте Румыния, а на третьем Индонезия, сообщает аналитическая платформа Asia Stats. По данным 5-летней давности, Россия входила в тройку мировых лидеров и по абсолютному числу домашних котиков. В 2021 в России их насчитывалось свыше 40 миллионов.
0: Новые технологии.
1: Отечественный автобренд «Волга» подал заявку на регистрацию нового товарного знака «Connect». Согласно классам регистрации, такое название может иметь отношение к легковым автомобилям и системам телематики, то есть речь может идти о новых функциях удаленного управления автомобилем со смартфона. Ранее компания-производитель «Волги» подала заявку на регистрацию знака «Эксклюзив». Напомню, что сейчас в линейку возрожденного автобренда входят три модели – два кроссовера и бизнес-седан.
0: Про здоровье.
1: В России начинается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация стабильная, готовность к сезону высокая, прививочная кампания уже идет. Вакцины поступают в регионы. В этом году препараты полностью обновлены. Заменены были все три компонента вакцины. В первую очередь ее предлагают детям, пожилым, а также гражданам с ослабленным здоровьем и тем, кто в работе много общается с людьми. В прошлом году прививки от гриппа сделали 55% жителей России. Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну. Об этом сообщило Министерство иностранных дел. Оно назвало меру ответом на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. В стоп-лист вошли лица, причастные к военной поддержке украинских властей, а также те, кто выступает за изъятие российских государственных активов. Затронули ограничения депутатов Европарламента и национальных парламентов стран еврозоны.
0: Дороги.
1: В России обновились справочники стоимости автозапчастей для расчета ремонта по ОСАГО. По подсчетам Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость деталей в справочниках выросла на 8%. Также при расчете стоимости теперь не учитывают аналоги, которые дешевле оригинальных запчастей на 70 и более процентов. Это сделано для того, чтобы водители получили более справедливую компенсацию на ремонт. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

Игорь Николаев исполнил давнюю мечту – побывал на Великой Китайской стене. Захватывающий новый опыт, но, кстати, местная жара показалась маэстро знакомой, словно летом на родном Сахалине. Исполняйте мечты и путешествуйте. Яна Чурикова. Вместе

Спамеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами в

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Забытые права. Что делать и какие последствия?». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Ошибиться может каждый, в том числе и забыть дома права. Не самое страшное нарушение, однако нервы потрепать может ого-го как. Итак, по известному закону, именно в тот момент, когда документы благополучно лежат дома, вас останавливает инспектор. Он вас, конечно, пробьет по базе данных. Если права действительны и вы не лишены, то, в принципе, все в порядке. Ну, почти. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Минимального. Это 500 рублей. Думаете, это все? Если бы. Дело в том, что в КАПе есть еще одна интересная статья, согласно которой предусмотрено, цитирую, «задержание транспортного средства до устранения причины». Если не очень понятно, то вас выгоняет из-за руля, а машину перемещает на спецстоянку. А это уже совсем другие деньги. Между тем, тут кроется и наше спасение. Дело в том, что срок устранения причины не установлен. Отсюда и выплывают ваши следующие действия. При составлении протокола в графе «Объяснение» надо сделать следующую запись. Водительское удостоверение имеется, готов предоставить его в течение часа. В связи с этим ходатайствую об оставлении автомобиля по текущему адресу на 1 час. Теперь смотрите. Если автомобиль не создает помех и припаркован без нарушения ПДД, сотрудники ГАИ обязаны оставить транспортное средство до предоставления водителям удостоверения. Так что сразу звоните родственникам или вызывайте такси. В общем, делайте все возможное, чтобы ваше водительское вернулось как можно быстрее. Если документы привезли, то причина нарушения устранена, и машина далее задерживаться не может. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.

есть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

Самы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых...

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Кремле прокомментировали подписанный Дональдом Трампом закон о новых санкциях в отношении России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что данный документ не может иметь позитивного влияния. По его словам, новые ограничения не улучшат отношения Москвы и Вашингтона и не помогут мирному урегулированию на Украине.
0: Россия.
1: В Тольятти открыли памятник первому директору Волжского автомобильного завода Виктору Полякову. Трехметровую бронзовую фигуру установили в бывшем парке 50-летия АвтоВАЗа, теперь названном в честь Виктора Полякова. За спиной посвященного ему монумента находится памятник реальной вазовской копейки ВАЗ-2101, размещен в прозрачном купе.
0: Интересные факты.
1: Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран планеты. 59% российских семей заводят хотя бы одну кошку или кота. Это самый высокий показатель в мире, по которому Россия опережает Румынию и Индонезию, сообщает аналитическая платформа Asia Stats. 2/3 кошек живут в городских квартирах, и лишь одна домашняя кошка из 4 в нашей стране породистая. Что касается самых кошачьих городов России, лидируют Киров, Москва и Нижний Новгород.
0: Транспорт.
1: Водители такси и курьеры смогут получать от своих платформ скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов. По данным российской газеты, с 1 октября новшество коснется водителей и перевозчиков, работающих через цифровые платформы. Те будут обязаны ежемесячно предоставлять преимущество стоимостью не менее 2,9% от заработка через нее за прошлый месяц. Так, при месячном доходе в 50 тысяч рублей бонус составит порядка 1500. А вот форму поддержки площадка выберет сама. Это может быть снижение комиссии, скидка на услуги или рекламные бонусы.